Да тот он нас и дрет. Ваше сыган без ему скрет. Он де лост мит сих оф канфой депатиен. Тук из кума он и кэт. Он мит никс верлост и вэт. Ой, за гамма, ту хост гор никс.